0: Рыцун, кижуа за даудзахе, пицхела пичевз кепатижебат, тивзе Дардимандули дростаребиствистко. Радио Дардиманд, дростаребисатвис.
1: Ахали хити.

0: Цуцун, кижуа се даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе Дардимандули тростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд, тростаребисатвис.

0: Рыцун, кижуа са даузахе, пицхела пичевзе кепати жебат, кивзе Дардимандули тростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд, тростаребисатвис.

0: Рыцун, кижуа за даудзахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе дардимандули дростаребиствистхо.
1: Радио дардимант, дростаребисатвис.
2: Цалия могу и натреба.